0: Вот, монах ждал.
1: А баба ждала у себя Мария.
0: Ну что, Мария? Мария! И Мария! Ой, кто же? Ой, куда ли Мария?
2: Да, да.
3: You stand by me. Mangalela, what is? You know Ruth Tiang? I am not dual ikan pabe.